0: та-та-та, скрач. А ведь это не капли кулека грозила курил, а я не кун. Сама ты ха, кур, на кутки. Пальцы не перекипнули. Комас ты, ха, саняни, ха, бердура, то кит ха, у кома ука на каста, писик, та-та, ха, тут то пена кана. Ка укне дичила на кате, ха, кулека на капур, эни, ты у кома ты бердура, на ка, ха, им са... Ка укате, ха, ка, ха, хун, кумарката, ха, ха, ха, им са, амбана, Хопуски, хайцарок, порт, эрипарати, валиаси, кулета на карта, ты кумаха, а за портами, кто-то хочет минута на карта, куна томатикса, куна текса, то бин ачи, у кавира на портами, а за хатуто пирута, у катеха, хайца, бисквитко, хопампа, хайца на кумаха, хатуто, у гару портами, ничуру кумаха, хайца, у кто-то пирута, у кумаха. Хайца, мата, у кумаха, как блокер, камин, у канака, а манита, так и кумаха, сафита, у нас кама. Сафин авторият панагас арсуб харати, кун хамате хануат ойнека утки, арен кун хамате инкенак арусти ойнека хакаков токинге на кампиха, уканак суалия пинти иттитас карак алванакас, арен кун хамате икан кулека грасе вагинсам. Якипах сапкил кума хакалсмета хаминту, уканак авас тамаят мая калфат хаппаняк, укао кумасе губиен токинти на каруха, хамни вал эапхите. Сафину асхаб харати. Сунату карлии на те хаптутази, конектаха халап амтата паня пова. Сафину асмаха, котут ты сэвы на канха, арус тэп хаб харати куля саграфила. Айта споя тэвы на кэсэ зэт альмар эрбол. Хама саву сита усатаки аса храти уйста пача токэта.
1: Jūs pakarpin hilata fausto kopa, hisa hupam piu kamata, aruskip to erakta ne toina kampi hupam piu kamata purinta niskara kiu katkama. Hilat kulakanak, sarahap hanyani, ankamarkana katriyatisiwa, petrolio, ukanchani paha, japoniwa iraktas kakisi, ukichurusa kiki para ki, bueno, kanakatsa parlas karakinyani, ukunate hukiwa, askiam tanaka, Estados Unidos, uksankirina kampi, Iran, uksankirina kampi, hilat kulaka, bueno. Saranta guiñani, jucampi, naira kataru, jamazo, kichabu, y jaruru, kutasinkan, jacamapan.
2: Es la hora 6:04.
3: Aymara nakahta, kechekana kanktanwa.
4: Jota tianakana.
3: Apachit koyunakana.
4: Kokata ipinakana.
3: Javir tianakana.
4: Ukamarak hachamarkanakana.
3: Erbol, zet aymara satelital, wakistaniwa.
4: Aymar kantati.
5: Aymar kantati.
3: Sarawe amuyuna casa, tot awina casa, yakina casa, kusist awina casa, arusat arstasia satakiwa.
4: Aymar kantati, kiwasan wakist awisawa.